Yeah. Она если мне все хевина, это ки мисси юнуна. Сапрыгеса я и сапрузейт мисс элей буруна. Сергей анак селяс, ома наха виксин туруле. Кют кои се боле пизав, мида мазин ильце сурун вел. Кармилт кайлас карман вылат. Тоон алку тонис, куит ме вахел эва кылат. Юску соодус билеттид, он отца санут сынат. Ма нен лига кауа ринги раттаст кейн.